ты не мускран, не мрет, крестцасами. Angst haben, niemand ist allein.